Ваня, Ваня, о Господи, Ванюшенька, дорогой, ну не спи же, проснись. Ванечка, Ванечка, подгони еще немножечко, вот так, подгони мешок.